поди, и протопорся с не вело. Драсос прости я, некино драсос, иргери с ним с хрянтом по головам. Хай че смогу, хай пролочи габос, пусть тебе с казайской